0: Тимура Галиуллина с шестилетием. Человеку 6 лет исполнилось.
1: Круто.
0: Понимаете? Любим тебя до Луны и обратно. Ты наш космос.
1: Поздравляем, Тимур. Ждите, ловите классных подарков.
0: Ну и еще сообщение, важнейшее сообщение этого утра о том, что нам Андрей написал, что
1: вот
0: он вообще-то опаздывает на работу. И знаете почему, задается вопросом Андрей? Потому что я утром очень захотел мороженку. Сейчас слушаю радио Юнитон, ем вкусняшку.
1: Ну если вам так можно, если мороженка станет весомым аргументом перед руководством, что это вы опаздываете.
0: А может, Андрей сам себе руководство? Может,
1: тогда
0: тебе
1: ешьте
0: позволить.
1: Мороженку.
0: Ты, кстати, тоже можешь пойти съесть мороженку.
1: Я что-то в 6 градусов не хочу есть мороженка, в отличие от Андрея.
0: Такие вот, да, желание, нежелание. У тебя нежелание есть мороженое. Не хочешь, я пойду съем. Все,
1: да,
0: до свидания.
1: Пока Юля есть мороженое, у нас есть пару песен, чтобы вы окончательно проснулись, встрепенулись, включились в первое утреннее шоу. Ну и, конечно же, не забыли о том, что генеральный партнер нашей программы – лаборатория «Гемотест».
0: А в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вашей компании.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Ударные скидки. Минус 50% на анализы, которые расскажут о состоянии печени и желчевыводящих путей и помогут провериться на гепатиты В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Вы слушаете радио «Юнитон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 07.09 на часах. Все, как мы любим. Даты, праздники, события. Тему подкинем, поболтаем до 10.00. Пуш в эфире, еще раз здравствуйте.
2: Ну и давайте перед тем, как мы расскажем, какие праздники сегодня есть в календаре, еще парочку ваших поздравительных сообщений, коротеньких. Александр просит поздравить любимую Олечку с днем рождения. Вместе 32 года, а ей снова 18,
1: Олечка,
2: понимаете?
1: Ну мы же так не можем, мы же Ольга. Оля или Олечка, если вам так нравится, поздравляем с днем рождения.
2: Ну и, собственно, написала Ольга, я не знаю, это
1: совпадение
2: та самая Ольга
1: или
2: Александра
1: нет.
2: или другая чудесная Ольга, но Ольга написала, что у нее сегодня день рождения.
1: Поздравляем всех, Оль. Оля,
2: ну
1: оля-ля.
2: Давайте к праздникам. Сегодня Всемирный день охраны мест обитания. Ну вот мы где обитаем, давайте охранять.
1: Ну да? Так пытаемся, да.
2: Не мусорить, ну вот это все как положено, да?
1: Камеры поставили, шлагбаумы, все охраняем, все как надо.
2: Молодцы. Вот поэтому я к тебе не приезжаю, к вам не попадешь.
1: Нормально сейчас.
2: Пока вот это...
1: Пока открыто успеваю, Юль.
2: А, да?
1: Идет голосование, переизбрание, там пока все заезжают.
2: Так вот, что еще? Сегодня день любителей чеснока. Поэтому, ну, как будто бы, да, даже в обед, что ли, можно, да? Даже
1: ну,
2: прямо
1: чем...
2: вот, да? И потом на встречу сразу.
1: Конечно, вы говорите,
2: да?
1: Что это вы от вирусов оберегаетесь.
2: А, ну это да, это хорошее дело.
1: Вспомнит эти лайфхаки девчонкам и мальчишкам в детском саду. От
2: вешали
1: шоколадного яйца вот эту коробочку круглую и дыркой делали. И туда,
2: да,
1: чесночок.
2: Да, да, да. Сегодня день российского страховщика.
1: Мы поздравляем всех, причем страховщики говорят, что не страховщики, а правильно говорит страховщики.
2: Ну... Как бы ударение не ставилось, главное, всех причастных мы поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Кстати, на эту тему поговорим сегодня вместе с вами. Ну, а что касается именинников сегодняшнего дня, ну, про диджея Кашмира мы уже говорили.
1: Просыпай, зелень, он звучал,
2: даже
1: у него
2: его
1: сегодня
2: послушали.
1: День рождения.
2: Кстати, ну, молодец, молодец, Найлз Холлоуз Дхар. Вот так он себя называет. Ну, а что касается еще именинников, Дмитрий Губерниев также день рождения отмечает, тот самый эмоциональный комментатор, ведущий и прочее, прочее, прочее. Ну, а что касается нашей темы, которую мы сегодня с вами обсудим, она имеет отношение к Дню страховщика.
1: Точно.
2: Ну, и что касается непосредственно вопроса к вам, ну, он один и главный. Хотели ли бы вы в себе что-нибудь застраховать?
1: Да, конечно.
2: Умения, способности, части
1: внешний
2: тела.
1: Внешний вид. Да.
2: Все, что угодно. То, что для вас ценно и важно. То, что вы не хотели бы потерять, да?
1: Не, ну понятно, мы бы сразу бы про голос говорили, но это банально.
2: Ну, не знаешь, банально, но актуально.
1: Но ожидаемо,
2: мы как
1: да.
2: люди с Артемом, которые, у которых рабочий инструмент – это голос. И мы, как люди, которые ненавидят болеть, потому что это все сказывается на голосовых связках, мы бы застраховали голос, чтобы, если уж заболел, то раз так, страховочка, знаешь, уже как-то приятнее жить. Мне кажется,
1: если
2: голос
1: это можно
2: улучшается после
1: страховать.
2: Этого.
1: Вот сейчас страховые агенты пускай напишут, можно, нет. Я бы, Юлечка, я же тебе рассказывал историю, что я ехал в лифте.
2: Так.
1: Ну и что-то решил посмотреть в камеры, кто там ездил, там кто-то жвачку налепил до меня, чтобы не думали, что это я. Что такое-то блестит? Поблескивает так. Озеро надежды, волосы надо страховать. Нам, мужчинам, надо волосы застраховать.
2: Ну, кстати, да.
1: Что-то проплешина какая-то.
2: У вас как-то это, ну, генетически, видимо, раньше заложено, чем у нас, девочек.
1: Голос и волосы на голове. Пояснение такое, да?
2: Чтобы я.
1: Ну, давай, думай.
2: Ну, помимо голоса,
1: ты вечно падаешь, все у тебя выворачивается нога куда-то, не в ту сторону.
2: А, да.
1: Юля
2: не знаю.
1: Может упасть на ровном месте просто.
2: Застраховать свою способность падать без каблуков, на плоской подошве. Это уникальная способность. Вот если вы хотите, не
1: на
2: знаю.
1: На ровном месте.
2: Абсолютно.
1: Бежит мужчина, руку протягивает в луже, Юля лежит, она говорит, не надо, я вас сюда затяну сейчас. Идите, проходите.
2: Ну так и есть, ну правда. У меня абсолютная способность сбивать косяки. И, значит, я бы, ну, хотя бы правую ногу застраховала, она почему-то страдает чаще всего.
1: У тебя голос и нога, у меня голос и волосы на голове.
2: Если бы вы посмотрели на мой синяк сейчас на ноге.
1: Еще не отпустила, да? Не прошел.
2: вы бы поняли, о чем я говорю.
1: Давайте, пожалуйста, друзья, день страховщика или страховщика, кому как больше нравится. Поговорим именно про это. И, возможно, пофантазируем, либо подкинем страховым агентам работы.
2: Ну, есть такой момент.
1: И страховым компаниям попробуем подкинуть варианты введения новых продуктов страховых.
2: Итак, друзья, что бы вы в себе застраховали? Неважно, части тела или какие-то умения и способности. Что вы делаете классно? Что вам в себе настолько ценно, что вы готовы даже это застраховать?
1: Мы
2: пофантазируем,
1: ждем.
2: Повеселимся, порадуемся.
1: СМС, Макс, Телеграм, 983-510-107. Также заглядывайте в наш Макс-канал, Телеграм-канал и в группу ВКонтакте, куда удобнее.
2: А, кстати, я знаю одного человека, который так классно водит автомобиль. Я вообще удивляюсь. Мне кажется, что он даже с закрытыми глазами умеет водить. Нет, ну правда, какое-то уникальное... такая способность. Я бы вот у этого человека застраховала умение водить автомобиль. Он прям вообще красава.
1: Ну, я понял, о ком ты. Саш, привет, заезжай, ты обещал.
2: А, ты про... Да, кстати, он может.
1: Он тоже так может. Заезжай, а вы пишите, через 3 минуты первые сообщения почитаем.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон Информбюро.
3: Партнер рубрики «Офтальмологический центр Глазко». ООО «Сибирский центр профилактики и лечения близорукости Глазко».
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио.

0: 7:18 в Новосибирске. Мы сегодня, друзья, отмечаем День страховщика в первом утреннем шоу.
1: И
0: такие полетели
1: на
0: послания.
1: На эту тему мы сегодня с вами говорим, что бы вы в себе застраховали. Какие у вас есть умения, способности?
0: Или внешний вид, или какая-то часть тела,
1: да,
0: необходимая, очень жизненная.
1: Ну вот, кстати, про части тела давайте уже читать ваши сообщения,
0: давай,
1: и не только про них. Наталья написала: «Мама в детстве говорила, что у меня ноги от ушей, и мне их обязательно нужно застраховать. Сейчас мне мои ноги не сильно в работе помогают, но говорят, красивые».
0: Чем-то отвлекаете ногами своих работы.
1: Наталья, тут сейчас Артема услышим это сообщение, сказал: покажи фоточку, покажи фоточку. Так, Андрей написал: «Я имею автомобиль, и я бы застраховал свои золотые руки, потому что я умею чинить все».
0: О, это важно.
1: Андрей, ну вы молодец.
0: Рукастый вы человек.
1: Вот, да, про вас обычно...
0: Автомобиль
1: вот,
0: и рукастый.
1: А вы только автомобиль умеете чинить или все?
0: Ну,
1: а можно, огласить весь список?
0: Нет, тут только про автомобиль речь.
1: Хорошо, хорошо. Сергей написал: «Я работаю хирургом, ну и я бы, наверное, свои руки бы застраховал».
0: Ну, конечно же, золотые руки.
1: Что еще?
0: Доктора, спасибо, доктор.
1: Давайте еще.
0: Перемещаемся.
1: Юля написала: «Чувство юмора бы застраховала».
0: Юля, ну-ка, шутканите что-нибудь там.
1: Шутканите, чтобы мы...
0: Я выбираю категорию «шутки за 300». Юля.
1: Юль, ну нам надо понять. Представляете, сейчас все, кто работает в страховой сфере, они такие: ну, нам нужно понять, оценить
0: масштаб
1: юмор
0: бедствия.
1: Юль, давайте.
0: Давайте еще, далее.
1: Давайте еще. Денис написал: «Зрение бы застраховал, потому что постоянно за рулем». Ну и я согласна, это такая важная,
0: я
1: не
0: тоже
1: только для автомобилистов.
0: Юля знает, да и вы теперь знаете, что я в очках за рулем езжу. Пошел я, Юлечка, на днях давеча.
1: Давеча.
0: К глазнику.
1: Еще какие-то.
0: Заговорила старорусском. Юля, один глазик-то хуже стал.
1: А если бы ты заранее застраховал бы свои глазки, ты бы хотя бы денег с этого получил.
0: Тогда не будет работы у оптик нашего города.
1: А так заработали, да.
0: Так, что еще?
1: Ну и давайте еще одно сообщение. Светлана написала: «Интуицию бы вот никогда не подводит».
0: О, шикарно, классное предложение, Светлана. Ой, прям
1: в общем,
0: порадовали оригинальностью своей.
1: Мы теперь, если что, знаем, к кому обратиться, если нужно там что-то, да, там какие-то...
0: Узнать, битву экстрасенсов не надо включать.
1: Да.
0: Мы сразу, Светлана, к вам.
1: Ну и если... Простите, поржать,
0: это к Юле, которая написала в нашем
1: Макс-канале. Почитаем ваши сообщения чуть позже еще, друзья, потому что их много.
0: Классно, круто начали.
1: Ну, а пока давайте скажем большое спасибо людям, которые поддерживают нас. И хорошо, что они есть.
0: И помогут вам сэкономить.
1: Именно так.
0: Партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: А именно здесь можно купить одеяло из верблюжьей шерсти двуспальное за 924,90 или меховую накидку на автокресло за 1599,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Антон Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
3: Радио. Юнитоль.
4: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мам, что сегодня на ужин?
8: Мы голодны, как тигры.
7: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
9: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
10: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
11: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
12: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
13: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
14: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
2: Субъектам предпринимательства в Фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступна по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: Хорошо идем, друзья. Здорово просыпаемся, все успеваем. В первом утреннем шоу для проснувшихся. Звездные предсказания готовы. Гороскоп на этот вторник, 6 октября.
2: Изучаем данные, берем на вооружение.
1: Пожалуйста, овны, сегодня вам пора переходить от слов к делу. Теория штука полезная, но сегодня день практики. Отличное время, чтобы начать новое дело, попробовать себя там, где еще не ступала нога, и настроиться, внимание, я чуть не прочитал, на Новый год. Но пока на новый лад.
2: Нет, ну если
1: вы Новый год
2: как-то планируете по-новому провести, почему бы не запланировать его уже сейчас?
1: Интересненько.
2: Тельцы, смело откладывайте дела и отправляйтесь сегодня в гости. Кто сказал, что вторник для этого не подходит?
1: Винни-Пух, что ли, кто ходит в гости по утрам?
2: Как раз наоборот, говорят звезды. Наобщаетесь от души с хорошими людьми. Только вы к хорошим идите, да? Обсудите важное и даже решите пару каких-то серьезных проблем. Поэтому, ну, если не во время рабочего дня, то хотя бы в обед, ну или вечером.
1: Или после. Так что тельцы сегодня переименованы в Винни-Пухов. Близнецы, у вас день хозяйственно-бытовой. Вы будете заняты улаживанием бытовых проблем, которых не неожиданно накопилась целая куча. Придется поднапрячься. Давайте, близнецы, включайтесь.
2: А такое бывает, кстати, не только дома, но и на работе.
1: Лампочку заменить, да ерунда. Ну, лампочку заменить, там что-то куда-то, ну.
2: Раки, отличная пора у вас для финансовых вопросов и их решения. Планировали какие-то крупные покупки? Лучшего дня просто
1: круто
2: найти. А еще хорошо сегодня заняться ремонтом. Надо новым или нет?
1: Квартиру купите новую.
2: Да, ну нет-то, ну, старый там бы ремонт сделать.
1: Почему там крупная покупка, а там стены серые, кривые, но свои. Делайте
2: ремонт.
1: И все
2: сегодня.
1: Конечно. Далее, львы, пожалуйста, сегодня вам полезно оглянуться назад и вспомнить, что у вас были блестящие идеи, которыми можно и нужно воспользоваться. И не думайте, что занимаетесь плагиатом у самого себя. Вы просто пользуетесь собственными наработками.
2: В общем, что-то
1: да, правда.
2: Там раньше что-то придумали, сегодня реализовали.
1: Я вот иногда сплю, засыпаю, думаю, какая классная идея, просыпаюсь, забыл. А потом, когда она вроде не надо.
2: Это не Менделеев, потому что...
1: Это да. Потом вроде, когда оно не надо, вспоминается, и надо.
2: Но ты не лев.
1: Я дева,
2: а
1: давай.
2: А ты представитель
1: меня.
2: Знака девы. Давайте посмотрим, что у дев. Девы, вы излишне сегодня будете категоричны. Ну, пожалуйста, ну как-то помягче,
1: хорошо,
2: поспокойнее. Призывают всячески звезды. Не критикуйте коллег за малейшие неудачи. Что за желание ткнуть всех носом за промахи? Знаете, как сделать лучше? Хотел сказать, сделайте сами. Но нет, ну просто расскажите, поделитесь. Ну не надо вот это вот...
1: Нет, это не мой принцип жизни, Юлечка, не моя работа. Ну вот это кто-то пришел, вот уточки, красивые уточки на студии были. Криво поставили, но нормально могли расставить.
2: А ты пойди и сам поставь ровно.
1: Конечно. А монитор это кто сдвинул вот это вчера, кто вечером работал? Ритона?
2: Нет.
1: Другой человек?
2: Да.
1: А ты выносил. А, извините, я же говорил, что я не такой. Далее, весы. Сегодня очень важный день. Вы сможете увлечь всех новой идеей, которая окажется не только интересной, но и прибыльной.
2: Ой, так, может, не надо
1: весы
2: всех увлекать? Сами
1: оставьте себе побольше прибыли, да?
2: Скорпионы, отличный день для общения, особенно на работе. Вот где вы будете в ударе, и где ваши чувства юмора, таланты оценят по достоинству. Ну, наконец-то. А то 20 лет работаю на радио, наконец-то
1: никак
2: оценят.
1: Никак не оценивали, да? Заметьте, не я это сказал. Далее, стрельцы. Иногда полезно махнуть на все рукой и ненадолго оставить работу. На качестве сегодня это не скажется, на планах тоже, а вот сидеть привязанными к одному месту – это не в вашем характере. Ну, по крайней мере, сегодня.
2: Машите рукой, машите. Козероги, все во вторник получится само собой. Вам, может, и хочется там поруководить, да, кем-то, чем-то. Так неким и нечем. Ощущение, что окружающие читают ваши мысли, готовы выполнять все ваши капризы. Это что за день такой?
1: Ну вот,
2: ну, смотри-ка.
1: Есть, конечно, разочарование, что руководить неким.
2: А хотелось бы.
1: Люди и так за вас все делают. Классно устроились. Далее, водолеи. Главное сегодня не отступать от своих принципов ни на шаг. У вас есть позиция, вот и стойте на своем. Вы знаете, что правы. Потом те, кто вас обвинял, сами к вам и присоединятся.
2: Ну так вот, а вы им скажете, я же говорил или говорила, да? Ну и рыбы, день знакомств у вас и активного общения. Неудивительно, если кто-то разбередит ваше сердечко и заставит стучать в бешеном темпе. О, это замечательно.
1: Рыбы, давайте знакомиться. Юля, Артем, мы Пуш.
2: Здравствуйте,
1: рыбы.
2: Давайте мы вас разбередим.
1: Ой, подарками вас раззадорим, это точно, но чуть позже.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:35 в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. Пуш, почитаем сообщение. Юль, что ты глазки закатываешь?
2: Ой, я просто смотрю. Вы видите, да, этот какой-то фиолетово-розовый рассвет?
1: Ну, отливает,
2: это,
1: да,
2: это только
1: немного.
2: У нас вот эта вот красота.
1: Где-то серо, где-то заливает фиолетово-розовым прожектором.
2: Ну, красиво.
1: Начинается новый день, и этот день приносит нам профессиональные праздники, день страховщика, и по этому поводу мы придумываем новые страховые программы.
2: Что бы вы застраховали в себе?
1: Прям в себе, да.
2: Какие-то умения, способности с части тела, которые... Мы зачем это страхуем? Что нам не хочется терять в себе, да?
1: Давайте почитаем сообщения девчонок и мальчишек, которых везут на занятия.
2: Давайте, наша, видимо, юная слушательница написала, София, мой брат Миша хочет застраховать печеньки, чтобы никогда не заканчивались.
1: Ну, все-таки мы о себе, а что София сама?
2: А я хочу, пишет София, застраховать умение рисовать и творить.
1: Очень круто. София, продолжайте.
2: Храните, София, такие прекрасные умения.
1: Так, Миша, побольше печенек, а вам талант развивать до небес и обратно.
2: Судя по вкусовым пристрастиям моих коллег-мужчин, вот в частности Артема и других, вам тоже бы не помешало бы, да, застраховать печеньки, потому что, я так понимаю, вы утро не представляете себе без печеньки,
1: я
2: сладенького.
1: Я уже две штучки прям.
2: Вот. А как страдают, когда нет чего-то вкусненького. Так, Сергей написал по теме. Я бы застраховал свои ушки, чтобы не слушать громкие и строгие нотки голоса руководителя.
1: Ага, так.
2: А еще мой мозг, потому что руководитель его периодически мне выносит. Я так поняла, Сергей, у вас что-то с руководителем там, да, не заладилось. Ну, а если серьезно, пишет
1: Давайте
2: Сергей, то есть до этого было несерьезно.
1: Да.
2: А если серьезно, то волосы на голове, так как мозг растет, который выносит руководитель, да, и волосы выталкивает. Мозг выталкивает волосы.
1: Как я вас понимаю.
2: Тебя тоже, да?
1: Сергей, начинаю переживать, да, что-то вот где-то там поблескивает уже.
2: Блестящие. Прям вот в определенном месте вот начинает выталкивать. В общем, почитаем еще ваше послание.
1: Может, это ты мне выталкиваешь, что ты 10 лет уже.
2: Нет, я тебе мозг выколупываю. Вот это я умею.
1: То есть у меня наоборот, да, должны густота волос повысится,
2: да, понимаю,
1: потому что мозга нет. Спасибо! У нас впереди есть для вас развлечение, пока мы вновь не перешли на личности. Есть премьера сезона, музыкальная, операция подмена. Случится она через 3 минуты. Подарки уже имеются, будьте рядом. Ну и ловите прогноз погоды на сегодня. Сегодня в городе возможен небольшой дождь, ветер южный, порывы до 17 метров в секунду. Порывы включились.
2: Порывы задули.
1: Все-таки мозга нет, да.
2: Ну и температура воздуха сейчас плюс 7 градусов.
1: Днем около плюс 10.
0: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
1: Угощения для вас приготовлены. Подходите поближе. Друзья, привет всем, кто слушает радио «Юнитон». Пуш в эфире в Новосибирске 7.42. У нас для вас сертификат на 1000 рублей. Угощает безумно крутая шаурма.
2: Именно такой подарок достанется победителю, автору первого верного ответа в нашей игре. Ответы мы принимаем в Макс и Телеграм. Сейчас все подробности расскажем. Ну а что касается правил игры, то мы берем известную песню, меняем музыку.
1: Музыку, подмена происходит у нас, стилистику.
2: Подмена даже текста периодически.
1: Бывает такое, слова там что-то меняются или с местами, или вообще по значению.
2: Ну а вы слушаете новую версию песни, пытаетесь понять, что же это за творение в оригинале. Ну и самое главное, присылаете к нам имя человека или группы, которые исполняли в оригинале эту песню.
1: Кто поет эту песню в оригинале? Главный вопрос операции подмена. Пишем в Макс Телеграм 983-510-107. С вариантом обязательно указываем свой номер телефона.
2: Ну и как было сказано, тот, кто первый присылает верный ответ, получает сертификат от безумно крутой шаурмы. Ну и знаете, что по-настоящему делают шаурму крутую?
1: А ну-ка расскажи, что там делают.
2: Во-первых, конечно, сочное мясо. Добавляем туда фирменный соус, свежие овощи, хрустящий лаваш, и получится именно то, зачем хочется возвращаться. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
1: Давайте немного поразмышляем на тему задания сегодня.
2: Ну, сегодня...
1: Вот я бы запутался, знаешь, в чем?
2: В чем?
1: Группа это или не группа?
2: Нет, ну мне, кстати,
1: или
2: тут все понятно.
1: Одна?
2: Мне понятно. Ну, просто давненько мы не слышали про нее, а вот про кого? Уже давайте дали вам подсказки.
1: Вперед. Слушайте внимательно, присылайте ответы.

0: 7.48. Время подвести итоги игры «Операция подмена», где мы подменили музыку, стилистику и современный хит мы превратили в старое звучание 80-х, 90-х.
1: Ну и напомним, друзья, что главная цель игры «Операция подмена» отгадать, вспомнить, кто в оригинале эту песню исполняет.
0: Ни на кого похоже. Ну давайте послушаем, да, задание игры, а потом уже порассуждаем и найдем победителя, узнаем, кому достанется сертификат. На 1000 рублей от безумно крутой шаурмы.
1: Кто-то услышал это и подумал сразу на группу «Мираж».
0: Нет, нет.
1: Нет, это же наша переделка. Это мы совместно.

0: Все-таки надо цепляться за слова, друзья, и пытаться вспомнить, ну кто же там пел про ночь, которая беспощадно импульсы город накрывает.
1: В этом-то и сложность задания, что ты слышишь одну музыку, а текст у тебя звучит в голове другой. Но
0: я
1: давайте посмотрим, что получилось.
0: Два листа исписал. Мираж был, да, демо, Ева Польная, Молли, Артика Сибьянка, группа Стрелки и Вирус, Тату, Серябкина и Дерябкина, были две разные девушки, Андрей Губин, Рефлекс, Гулькина, Нюша, Вадим Косаченко, певица Максим. Все, хватит.
1: Друзья,
0: с меня.
1: А все было, вы сейчас поймете, что все было просто, потому что это Лена Темникова, ее суперхит «Импульсы».
0: «Импульсы, где ночь не отпускает, она беспощадна». Сейчас услышим от начала и до конца, но сначала узнаем, кому достаются подарки. Безумно крутая шаурма, кого накормит?
1: Накормит нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 2713. Вот от кого первое сообщение прилетело.
0: Поздравляем и слушаем правильный ответ от начала и до конца.
2: Операция «Подмена».

0: Канікули в Китаї. Level 11.
1: 17 октября. Главная

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58.
3: Заставщик ООС и ЗРНГС Академинвестпроектной декларации на наш.дом.рф.
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
12: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
13: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
14: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
13: Не спеши нарушать.
14: Спеши научиться управлять безопасно.
15: FM 107. Радио Юнитон.
0: На радио Юнитон. Привет из 90-х.

0: Новосибирске 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: Делайте громче.
1: Первое утреннее шоу «Раньше всех» 6.55 на радио «Юнитон».
2: Да, друзья, так и есть. В эфире радио «Юнитон». Первое утреннее шоу. Тёма, Юль, как дела? Как поживаете?
3: Всем доброго утра. Давайте, друзья, напомним, о чем мы сегодня с вами общаемся. А мы сегодня отмечаем День страховщика.
2: День российского страховщика или страховщика, кому как больше нравится, друзья. Мы готовы страховать себя, свои умения и даже части тела.
3: И мы сегодня выясняем, а что бы вы застраховали в себе? Ну, имеется в виду не только части тела, но и какие-то вот действительно умения, способности, чтобы вот никогда не переставать это уметь.
2: Были у нас и хирурги, и юные художники, которые только-только начинают свой творческий путь. Давайте посмотрим на сообщения, которые прилетели к этой минуте.
3: А давайте. Кирилл написал: я работаю в такси, я бы спину и шею бы застраховал.
2: О, да.
3: Слушайте, это правда. Вы же столько сидите. Я когда вижу, как водитель такси выходит, так...
2: Разминается.
3: И я сразу... У меня аж спина начинает у меня болеть. У меня от вас болит спина, когда я вас вижу. Я понимаю, что она у вас страдает наверняка. Так, дальше. Ольга написала: я занимаюсь йогой непрофессионально, но мне говорят, что у меня идеальный баланс. Я бы застраховала свой баланс.
2: О, я бы свой баланс на карте, банковской тоже застраховал. Желал положительный, чтобы всегда сам пополнялся. Так, перемещаемся, Макс.
3: Давайте. Елена написала: я бы застраховала свой язык.
2: Там рецепторы.
3: Я хороший повар,
2: чтобы чувствовать
3: пишет
2: вкус,
3: Елена.
2: Да, вот это не пересолить.
3: Там же мы теперь знаем, там эти вкусовые сосочки, там еще что
2: это
3: там
2: мы
3: на
2: помним,
3: нем,
2: да?
3: Дальше Анна написала: я бы застраховала умение выводить мужа из себя.
2: Мужа из себя, да?
3: Я думаю, что муж не готов будет поучаствовать в этом процессе. Ну, в смысле, он не готов поддержать.
2: Вот давайте вы застрахуете это все и забудете. Ты же когда вот тебе предлагают дополнительную страховку, вы затопите соседей, возьмите этот полис, вам надо. Ты же его покупаешь и забываешь про это. Вот в этом случае я хочу, чтобы застраховали это умение и забыли, что надо мужа из себя выводить.
3: Ну, я думаю, что мы, девочки, не забудем. Ну, вы
2: спокойно.
3: Потому что иногда бесите, ну прям. Иван написал: я бы хотел застраховать свои мозги. Если что, то у меня будет бумажка, подтверждающая их наличие.
2: Потрясающе.
3: А если они застрахованы, да, то все, значит, они есть, да?
2: Они застрахованы, есть. А если не застрахованы, значит, нет.
3: Ну и Ленара, она бы тоже застраховала белые полосы в своей жизни. Ленар, это будет скучно, понимаете?
2: Да ладно, ну прям.
3: Все время вот, как говорят, все лучшее
2: почему?
3: Познается в сравнении.
2: Там же случай-то такой, когда как страховка работает, Юль? Пропала белая полоса, тебе денег дали.
3: А, вот так вот, да?
2: И сразу она появилась.
3: То есть это не отменяет черные полосы, но просто тебе финансово еще приятно.
2: Страховую компанию: здравствуйте, у меня пропала белая полоса жизни, которую вы застраховали. На тебе 100 тысяч. О, появилась, спасибо, до свидания.
3: Ну и давайте на голосование посмотрим, друзья. Голосование идет в группе ВКонтакте, в Макс-канале, в Телеграм-канале. Обратите внимание, в Макс-канале появилось голосование.
2: Появились голосовалочки, нажимайте.
3: Так вот, большинство из вас на вопрос, хотели ли бы вы в себе что-нибудь застраховать, сказали, что да, хотели бы, 63%. Ну, а знаете, если есть возможность застраховать,
2: молодцы,
3: почему бы не застраховать?
2: Конечно.
3: А 37%, соответственно, сказали, что нет. Это нет, нечего страховать? Или нет, денег жалко на страховку?
2: Ну, там или нет,
3: вначале
2: не
3: надо заплатить
2: такое
3: чуть-чуть, да?
2: Многогранное нет. Но мы скажем вам да, будем радовать вас вдвойне в этом часе. У нас премьеры игровые с подарками имеются. Ничего не пропустите. Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
3: А в «Гемотест» контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Делайте громче!
1: Первое утреннее шоу «Раньше всех» 6.55 на радио «Юнитон».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Ударные скидки. Минус 50% на анализы, которые расскажут о состоянии печени и желчевыводящих путей и помогут провериться на гепатиты В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы слушаете радио «Юнитон».

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 08.08 на часах. Друзья, давайте проверим, что там на дорогах города творится, происходит, где суета, где пробки, где аварии. 5 баллов Яндекс.Карте показывают. 5.
2: Начнем с ваших сообщений. Давайте вот о чем наши слушатели пишут. Улица Связистов напротив озера, оно же...
1: Котлован.
2: Котлован. ДТП, огромный затор в сторону тещиного языка. Есть такое дело, друзья, правда, поэтому если едете... в том направлении,
1: да,
2: имейте в виду, что, может
1: со
2: быть, по нему не надо ехать.
1: Юго-западного, Полтавская, Волховская, кто там, притормаживаем.
2: Смотрим еще левый берег, изучаем Чемского, немного сложно сегодня выезжать, ну и который день уже, также Винаповский мост, и также Затулинка с трудом выезжает, а речь про улицу Громову, естественно, и Сибиряков-Гвардейцев.
1: Про них самых, да.
2: Ну и классика жанра. Да. Улица Станиславского от площади Станиславского, да и в обоих направлениях, в принципе, можно сказать, что стоит. Улица Ватутина от Котовского. Мосты сейчас... Октябрьский мне не очень нравится.
1: Он такой... А он всегда до воды, да, там узенько, плотненько. Хотя вроде как широко, но куда-то
2: но,
1: все
2: но,
1: там...
2: Но узко, узенько, да. Димитровский мост свободен. А вот то, что нам сейчас категорически не нравится, это, конечно, улица Большевистская. Друзья, там невероятная пробка уже практически от разъезда Иня. Там в районе остановки Мелькомбинат ДТП. И поэтому до этого момента будете стоять...
1: Эх, причем, неприятно, пожалуйста, повнимательнее.
2: Бордовеньким раскрашено все, вы понимаете, что движение там присутствует, но очень-очень не очень.
1: Да, вот такой он великий русский могучий язык, можно очень-очень описать. Зато описали ситуацию как надо, друзья. Стандартные затруднения на Каменском шоссе, на Тайгинской и Богдана Хмельницкого, практически на всем протяжении, на Фадеева, красно-бордовые линии, на Кедровой, от Краузы до Мельницы.
2: Вот и все, друзья, что касается дорожной обстановки, если что, дополняйте, присылайте в течение всего эфира к нам в Макс или Телеграм свои послания. Ну и не только, кстати, на эту тему, но еще и для того, чтобы забрать подарки.
1: Подарочно-призовую тему, да.
2: Об этом чуть позже.
1: Раскрытием расскажем, но пока пожелаем соблюдать правила дорожного движения и оставаться на волне радио Юнитон.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Приехали, Юлечка.
1: Ну, приехали.
0: Доехали.
1: Приедем мы завтра, друзья, когда в Новосибирске снег пойдет. Вот это да, вот это я понимаю.
0: Да не будет завтра снега. Что-то глупости.
1: Ну, нет, уже все, уже немножко будет. По крайней мере, по предварительным данным, завтра нам пообещали мокрый снег такой, знаете, который с дождем. Вот это самое приятное, вот это в кавычках, конечно же. В первой половине дня, возможно, эта вся история случится. В общем, надо быть готовыми уже. Понимаете? Это вот сейчас вот эта смесь снега с дождем, а потом дождь уйдет, останется снег, и здравствуй, Новый год!
0: И пойдет песко-соляная смесь, и пойдут бионорды на дороге заливаться. Но
1: я
0: зима неизбежна,
1: говорю,
0: она близко.
1: Зачем нам вот эта вот прослойка вот этой грязи? Можно сразу, вот снег выпал, и сразу зима. Вот, ну, вот без вот этого. Вот этой
0: прослоечка, грязюки. Юлечка, делается для впечатлений. Вот
1: каких?
0: Ты тортик без крема, без прослоечки, без начиночки ела бы? Нет.
1: Так, тортик
0: так
1: это одно, а жижа уличная это другое.
0: Это прослойка Серосибирска. Мы любим наш город, обожаем и живем там, куда нас судьба привела.
1: Ну, в общем, хочется какой-то радости в этой жизни, да, чтобы вот чем-то себя порадовать, какой-то приятной покупочкой.
0: Во-первых, про покупочки обязательно напомним, но очень скоро полистаем праздничный календарь с подарками. Впереди еще зарядка для ума в этом часе. А что касается порадовать себя, то я обожаю. У меня в этом плане все структурировано. Я намек твой понял, поймал.
1: Я все ловлю на лету.
0: Потому что у меня есть все, Юлечка. По сезону разобрано. Есть летний аромат. Есть вот на холод уже, который ждет с теплотой такой и абсолютно разный.
1: Я не поняла, почему мы от моих ароматов перешли к твоим ароматам.
0: Есть
1: мои ароматы важнее.
0: Которые не заходят и уходят к близким. Но если вы хотите найти профессиональную консультацию по выбору аромата и еще и приобрести все это в Новосибирске, мы подскажем и намекнем. Партнер утреннего шоу – компания «Парфюм Люкс М».
1: Ну, кстати, компания существует уже более 25 лет, обратите внимание. Здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов. «Парфюм Люкс М» – это живое общение, это профессиональные консультации и индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте, выбирайте, еще и цены вас приятно удивят. Адрес: семьи Шамшиных, 99, сайт parfumlux54.ru.

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Юнитон.
3: Реклама. Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Посмирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Какие планы на выходные?
3: Я, сериал и пицца.
4: Да-да.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
4: «Додо».
7: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
8: Быстроном снижает цены.
9: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года колбаса «Высокий вкус» докторская 350 грамм по 139,90.
10: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
8: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Подтянуть английский. Level 11.

0: Рынки посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
5: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
7: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.

0: Вика.
1: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
2: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
1: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
3: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют игру «Праздничный календарь». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
4: 8.24, подкинем радости и праздников в это утро, друзья. Подходите поближе. Подарки в этот праздничный вторник вам приготовила сеть супермаркетов «Быстроном».
5: Сейчас мы разыграем сертификат на 1000 рублей. Он достанется тому, кто быстрее всех справится с нашим вопросом. А вопрос будет как раз связан с одним из праздников сегодняшнего дня. Ну и так как мы отмечаем День страховщика.
4: Отмечаем.
5: И по этому поводу мы решили обратить внимание на людей, которые в нашей стране что-то застраховали у себя. Люди известные. Ну, а ваша задача — эту известную личность сегодня разгадать. Итак, сегодня речь пойдет про одного певца, который в свое время застраховал свой голос на 2,5 миллиона долларов.
4: Это тогда-то было, тогда еще, когда не тогда, а сейчас.
5: А вот что это за человек?
4: По курсу-то по-другому.
5: Ваши предположения. Человек, ну, в свое время, конечно, про него такие легенды ходили.
4: Да, он шокировал, говорили, что у него...
5: Не подсказывай, не подсказывай.
4: Я показываю видеотрансляцию. Вот тут у него там что-то спрятано.
5: Все, подсказки дали, друзья. Скорее пишите варианты ответа к нам в Макс Телеграм, номер 8-983-510-107. Обязательно, друзья, номер телефона свой также прикладывайте. Без номера телефона ваш вариант ответа не засчитывается.
4: Удачи, через пару минут итоги подведем.
3: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 8.28 в Новосибирске. Здесь в первом утреннем подводим итоги игры праздничной календабри.
1: Мы сегодня вместе с вами отмечаем День страховщика, и по этому поводу задавали вопрос про одного российского певца, друзья. Мы намекали на российского певца.
0: Именно
1: не
0: так.
1: То, что намекали, а прямо говорили. Который застраховал свой голос на 2,5 миллиона долларов.
0: Я изображал видеотрансляции водолазку, и что он под ней что-то прячет. Вот.
1: Ну и да, в свое время ходили предположения, что у него там жабры.
0: Убирайте, пожалуйста, от радиоприемников стаканы, бутылки, стекло. Сейчас все растрескается, потому что фрагмент выступления этого артиста мы готовы запустить в эфир. Помнишь в клипе, да, там все, там дребезги, все, стекло.
1: Нет, ну он до сих пор, кстати, выступает, надо отметить. Но не знаю, насколько его голос такой же сильный, как и был раньше. Но то, что в свое время он свой голос застраховал, это абсолютно правда. Это Витас.
0: Витас, правильный ответ. Стоп, игра, давайте узнаем, кому подарки от Быстроному достанутся.
1: Кто сможет вкусно, классно отметить, например, День страховщика или любой другой праздник.
0: Конечно.
1: Да, хоть вторник отметить.
0: Да, день просто объедалово устроить и все.
1: В общем, кто забирает сертификат от Быстронома, тот, кто первым справился с нашим заданием, кто прислал Витаса. И первый верный ответ пришел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 2287.
0: Мы вас поздравляем!
2: Праздничный календабрь в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года колбаса «Высокий вкус» докторская 350 грамм по 139,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:32 в Новосибирске. Это радио Юнитон Пуш. Давайте напомним о погоде и предупредим о том, что подарки у нас для вас снова на горизонте маячат.
2: А через несколько минут устроим зарядку для ума с розыгрышем классных подарков и полезных в том числе. Все подробности совсем скоро. Ну а пока в Новосибирске достаточно пасмурно.
1: Был же такой рассвет, намекал себе розово-фиолетовым светом и куда-то пропал.
2: Ну, пропал плюс 8 градусов сейчас в Новосибирске.
1: Днем не намного больше, около плюс 10, возможен небольшой дождь.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Ой, что будет, что будет, что будет, будет ярко, эмоционально, зарифмованно. И все это в нашем новом проекте «Зарядка для ума».
4: А еще будет вкусно и полезно, потому что вместе с нами компания «Белое дерево», производитель натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат».
3: Все знают «Фрутилат», друзья. Мы готовы радовать вас в огромном количестве «Фрутилатом», потому что подарок вот такой.
4: Целый набор батончиков «Фрутилат».
3: Мало не покажется, и надо постараться. «Зарядка для ума» выглядит следующим образом.
4: Мы вам сейчас даем начало стихотворения, а вы его продолжаете.
3: Желательно, можно, друзья.
4: Можно добавить одну строчку, можно вот. Четыре, как угодно.
3: Да не, одну, а можно максимум две. Иначе мы там ваши поэмы, когда будем читать, время играет против вас. Поэтому максимально быстро, что приходит в голову, нам отправляйте. Мы вам начало, вы нам продолжение и финал. Писать в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107.
4: Вместе с номером телефона обязательно. Ну и напомним о том, что мы выбираем автора самой запоминающейся прикольной версии. И именно этому человеку вручим тот самый набор батончиков «Фрутилат». Ну что, давайте переходить к заданию.
3: Уважаемые творческие наши авторы, подходите поближе.
4: Да и творческие тоже, пожалуйста.
3: Как пойдет, задание для вас.
4: Начало звучит следующим образом. Перед нами такая картина. «Фрутилат, клюква, малина».
3: Мы заодно изучаем ассортимент батончиков «Фрутилат», поэтому еще раз запомните, пожалуйста, запишите.
4: Перед нами такая картина. «Фрутилат, клюква, малина».
3: Продолжайте, пишите. Очень скоро мы озвучим ваше послание и найдем победителя.

0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.
1: Реклама. Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
2: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
3: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
4: Додо.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мам, а что это за батончик?
7: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
6: Он такой вкусный.
8: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
9: Додо Пицца. Место для самых искренних улыбок.
4: Додо.
10: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.

0: еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешь

0: развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ КЛП. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
1: Подводим итоги игры «Зарядка для ума». Вы сегодня размялись достойно, качественно. По условиям игры мы даем вам начало стихотворения. Четверостишие, двустишие, как пойдет, трестишие. Может родиться даже и такие варианты озвучим. И ваша задача быть максимально креативным, чтобы забрать от компании «Белое дерево», производителя натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат», целый набор наборища.
2: Ну и сегодня начало стихотворения звучало так. Перед нами такая картина «Фрутилат, клюква, малина». Давай.

0: Давайте ознакомимся с вашими шедеврами.
1: Значит, читаем. Вот Александр написал. Перед нами такая картина: фрутилат, клюква, малина. И никакого варенья не надо. Немножко рифма, да, как будто бы ушла,
0: ускакала,
1: да?
0: Ускакала, не дописали, прям, доработайте да. В следующий раз.
1: Перед нами такая картина: фрутилат, клюква, малина, чтобы жизнь была прекрасна, как Айвазовского картина.
0: Ну, что-то масло-масляное, картина.
1: Нет, так, ну рифма возникла, да?
0: Возникла еще, давайте.
1: Перед нами такая картина:
0: фрутилат, клюква, малина.
1: Клюква, малина, сладкий вкус и насладина.
0: Там еще была Галина в рифме, что все их съедают, уплетает. Все это съедает Галина. Насладина. Так, давайте еще.
1: Еще от другой Галины сообщение. Сколько сына не корми, он возьмет еще один.
0: Что-то самостоятельное у вас. Давайте еще.
1: Алексей пишет: перед нами такая картина: фрутилат, клюква, малина. Коллега ушел на обед, а заначки его больше нет.
0: А вот понятно, кто съел. Ага, давайте
1: Елена
0: еще.
1: Елена пишет: перед нами такая картина: фрутилат, клюква, малина. Если бы он существовал во времена Буратино, то не устояла бы даже Мальвина.
0: Это рэпчик надо отдать кому-нибудь, чтобы прочитал.
1: Или вот, например, еще артист какой-то. Станислава: перед нами такая картина: фрутилат, клюква, малина. Стою, пускаю слюни на витрину.
0: Ну, что ж вы подскажете, ну, Станислава, ну,
1: держитесь, Станислав.
0: Ну и давайте перейдем к победителю.
1: Давайте, мы решили победителем выбрать Наталью, вот, которая автора, да, написала следующее сообщение. Перед нами такая картина: фрутилат, клюква, малина. Но картина мне зачем, лучше я батончик съем.
0: Готово, победа, поздравляем.
1: Мы поздравляем, у Натальи номер телефона заканчивается на 1147.
0: Вы точно съедите батончик и не один, и не одна. Целый набор вам вручаем.
1: Одна, если ни с кем не поделитесь. Но набор фрутилада вам вручаем. Желаем вам приятного аппетита, здоровья. Ну а завтра в это же время продолжим креативить.
0: Придумаем, задумаем, напишем, пропишем и победителя определим. Будьте с первым утренним шоу. У нас для вас еще много приятностей.
2: Зарядка для ума окончена. Продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Мам, а что это за батончик?
4: «Фрутилат» – натуральный, без добавления сахара, из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный!
5: «Фрутилат» – вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера Восток Моторс. Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город

0: Вторник пришел, 6 октября. Встречаем этот день вместе с вами, друзья. Пуш в эфире. Юль, можно я о серьезном поговорю?
1: Очень серьезно. Нет, нельзя.
0: Даже интонация имеется. Здравствуйте.
1: Вот так вот, да?
0: Вы взрослые люди. Я сейчас обращаюсь в видеотрансляцию. Крупным планом мне показывают.
1: Друзья, даже я не знаю,
0: что вы взрослые люди. Почему вам Юлия и Артем должны говорить подъем? Вы что, сами себе не можете будильник завести? Ну, каждое утро подъем, подъем. Ладно, девчонки, мальчишки, мам, дай полежать, понимаешь? А мы-то вам говорим подъем, подъем, подъем, подъем. Уже сейчас 59 минут, и мы уйдем из эфира. Ну, сколько можно говорить?
1: Чувствуете, даже мне страшно стало.
0: Все, я все. А у меня по гороскопу сегодня, я сегодня всех доканываю.
1: Ты псих. Мы в школе говорили, ну ты псих-одиночка.
0: Я, да, псих-ля-ля из Дом Биби.
1: Друзья, давайте напомним тему, которую мы решили сегодня с вами обсудить. Я чувствую, надо уйти уже от вот этого обсуждения.
0: А хочешь, застрахуй себя от меня.
1: Ой, если бы была такая возможность.
0: Мы, кстати, примерно про это и говорим.
1: Мы сегодня в день страховщика говорим, а что бы вы в себе застраховали? Какие-то умения,
0: таланты,
1: способности?
0: Таланты, умения,
1: да.
0: Части тела, все что угодно.
1: Ну, давайте несколько сообщений посчитаем.
0: О, видишь?
1: Это я просто уже к сообщению перешла. Александр написал, а я умею еще с детства быстро считать в уме. Мог бы застраховать вот это качество. Кстати, хорошее. А то вот это сразу. Знаешь, сейчас уже чуть что 2 плюс 2 уже достают калькулятор, телефон.
0: Я не знаю, как вы так делаете. У меня 5 числа аванс пришел, я заплатил коммуналку и денег не осталось.
1: Умение быстро считать не поможет экономить. Я тебе так могу сказать.
0: Где-то я просчитался.
1: Дальше давайте еще, кстати, по поводу считать. Вообще уникальное сообщение от Ксении прилетело. А я умею считать на счетах. Еще бабушка в детстве научила, вот застраховала бы это умение, потому что чувствую, что уже умения уходят.
0: Кстати, я тоже в детстве умел это делать, сейчас не помню, как.
1: Вспомни. У меня были счеты, но я не умела никогда на них вообще.
0: Ты просто не застала.
1: Мне кажется, современные дети даже не понимают вообще, о чем идет речь.
0: И они тем более, да и ты уже не застала, когда продавщица на счетах в магазине щек-чук-чук-чук-чук и говорила, сколько рублей, сколько копеек.
1: Что-то поперекидывала вот эти,
0: да,
1: вот палочки
0: косточки.
1: Туда, вот это туда, косточки, да, и все. Так, Сергей нам написал, а я отлично ориентируюсь в незнакомых местах, поэтому я бы застраховал вот эту свою возможность, а вдруг потом потеряю ее.
0: Ее?
1: Ее, возможность.
0: Я думал, ее, которую нашли не в незнакомом месте.
1: Так, еще Ольга пишет, а я умею танцевать ламбаду. Застрахуем, спрашивает.
0: А так там же легко научиться. Там надо карандашиком восьмеркой рисовать.
1: А вдруг ты потом, ну, прям вот у тебя
0: а
1: будешь
0: если
1: забывать.
0: Забыла, пересмотрите. Ну, погоди, там же заяц. Ведет этот паровозик.
1: Ну, еще несколько ваших посланий.
0: Только захотелось ламбаду где-то найти. Включить в эфир.
1: Давайте, Артем написал, он бы нервы свои застраховал. Что, нервишки не в порядке, да, Артем? Ну, прям.
0: Но мы все, Артемы, немного нервные. Вы сейчас слышали, я еще час этот начал.
1: Еще один, другой уже Артем написал. Я бы застраховал фразу «я же говорил» каждый раз при произношении, чтобы мне платили, а золотился бы.
0: Вот. Ага, я вот же говорил, Юль.
1: Ну, да, я же говорил, да. Ну и давайте на голосование смотреть. Оно продолжается в наших социальных сетях, в наших мессенджерах. На вопрос, а вы бы в себе что-нибудь застраховали? Большинство из вас, 54%, сказали, что да. Но если есть такая возможность, почему бы и нет? А то что вот это вот, певцы голоса свои страхуют.
0: Дженнифер Лопес страхует.
1: Футболисты ноги там свои и так далее. Почему мы не можем застраховать все, что мы хотим?
0: Пишите, рассказывайте, возможно, это будет повод, такой звоночек, сигнал страховым компаниям разработать новые продукты.
1: Мне кажется, мы сегодня составим список, придем в страховую и скажем, значит, смотрите, наши слушатели хотели бы.
0: Чтобы
1: вот
0: лысина
1: список.
0: Не лезла у меня. Чтобы голос всегда звучал. И мозги не клевали.
1: Ну, не знаю, как насчет мозгов, но с печенью я точно знаю, куда тебя отправить.
0: А это мы сами иногда виноваты, поэтому срочно отправляйтесь к генеральному партнеру шоу «Пуш» в лабораторию «Гемотест».
1: Тем более там можно сэкономить. В «Гемотест» контроль печени со скидкой 50% сейчас, надо ловить момент. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Ударные скидки. Минус 50% на анализы, которые расскажут о состоянии печени и желчевыводящих путей и помогут провериться на гепатиты В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Юнитон.
1: 9.11 в Новосибирске, друзья. Проект «Очумелые ушки» стартует в первом утреннем шоу. У нас сегодня медлячок. Не для утреннего эфира, а в целом на вечернюю трансляцию. Мало ли попадет ваше сердечко. Сразу предупредили, расскажем, кто.
2: Но утром мы голосуем за появление песен в нашем эфире.
1: Кто поэтому представит нам?
2: Сегодня представим исполнителя по имени Хамали.
1: Хамали, издают Хамали Наваи. Они сейчас отдельно поют. И у них, помнишь, была песня «Ты же девочка, война».
2: А сегодня у нас девочка тайна.
1: Надо тогда петь. Ты же девочка тайна.
2: Ну нет, там все будет по-другому.
1: Девочка тайна, да, будет попытаться как-то перестроиться, да, из этого активного ритма и проникнуться Хамали, в его творчество погрузиться и устроить медлячок.
2: Но что касается содержания этой песни, там про то, что девчонки действительно это тайны, которые нужно раскрывать постепенно, и вот в том числе вот эта тайна рядом с ним.
1: Ты как конфетка, я.
2: Не, ну у него же там
1: срывая с себя фантик.
2: Что он там, с личной жизнью у него там все какие-то не истории, знаю. То у него любовь-морковь, то они что-то разбегаются, потом опять...
1: Ты что, ему пророчили лет 5 назад свадьбу с Мари Краймбрери?
2: Да что ты?
1: Да, говорят, что он подкатал.
2: Упустил?
1: Дава опередил.
2: Ну, давайте все-таки слушать новую песню Хамали. Вы, друзья, слушайте вместе с нами, голосуйте, нравится песня или нет. Если нравится, присылайте плюсы и лайки к нам в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Если не нравится,
1: тоже реагируйте.
2: То тоже присылайте плюсы и лайки. Нет, тоже присылайте минусы и дизлайки.
1: Избирательная комиссия дала сбой при подсчете голосов, Юль. У ничего, во-первых, голосов не было, а ты уже говоришь, нравится. Ну,
2: нравится. Посмотрим, останется эта песня в эфире или нет. Все зависит только от вас.
1: Все, без шуток. 2 минуты 41 секунда у вас есть. Встречайте новинку от Хамали «Девочка тайна».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

связано с тобой, будто мистика. Вот он, я стою перед тобой, но не близко как. Мне понять, о чем ты думаешь, где истина. Что тебя тревожит по ночам, что же в мыслях там.

0: сил.
1: Вот такая она музыкальная новинка, которую представил Хамали. Песня называется «Девочка тайна». Но дуэта не хватает, Юль. Ну не хватает.
2: Прям
1: на моей...
2: как будто
1: вот
2: бы
1: это.
2: Да.
1: Дыщ, я найду себе совсем другую!
2: Я хочу застраховать свою нервную систему.
1: Это все мне совсем другую.
2: Ну а теперь давайте без вот этого всего. Вот этого в песне нет.
1: Да, нет, да, все.
2: Есть лирика Хамали.
1: Он теперь один.
2: Давайте почитаем и посмотрим на ваши голоса. Но сегодня однозначно плюсов больше. Тут даже особо считать не нужно было. Большинство из вас практически под 90% прилетело только плюсов.
1: Значит, вечерами и ночами, осенними и, возможно, зимними, этот трек будет появляться в эфире радио Юнитон. Спасибо за голосование, друзья.

0: торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
2: «Додо».
3: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
4: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
5: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
2: Додо.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Табак мокрый поутру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. А, «Топуниться».
1: 9.26. Первое утреннее шоу, друзья. Здесь ваша любимая игра «Топуниться», она же «Путаница», где мы берем слово, буквы раскидываем в разные стороны. Вот как дети игрушки разбросали. Ваша задача их собрать в верном направлении и отправить к нам в Макс или Телеграм.
2: Ну, а что касается того человека, который самым первым пришлет верный ответ, мы этому человеку, прекрасному, замечательному, вы все, конечно, великолепны, но именно первый, написавший верный ответ, получит подарок, сертификат от барбершопа на 2200 рублей.
1: Классно, здорово, сходите сами, подарите близкому человеку. Мамы, папы могут еще и приобщить к этой барбершопной культуре своих мальчишек, поэтому добро пожаловать, друзья. У нас сегодня для вас 5 букв.
2: И звучит задание следующим образом. Что такое чипал?
1: Ты меня...
2: Чипал. Чипал.
1: Без вариантов, там легко, просто что-то как-то сегодня на высоких тонах мы видим беседу в студии.
2: Ну, если уж ты меня...
1: Ну, пожалуйста, пишите скорее, пока мы нового тут лишнего в эфир не говорили.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: часов и 31 минута в Новосибирске, друзья. Подводим итоги игры «Топовница». Мы сегодня вам дали 5 букв, они были раскиданы в разные стороны. Всегда просим, лишнее не добавляйте, нужное не терять. Ну как из 5 букв из задания «Чепал» появился «Чиполлино»?
1: Ну да, так захотелось.
0: Правда. К нам еще прилетала «Печаль».
1: Это но тоже неправильный ответ, у нас вообще нет мягкого знака.
0: «Палец», «Плечо», «Лапеч».
1: Или «Пач». Мы не знаем, кто это и что это, но, друзья, из «Чепала» у вас должна была получиться всего лишь навсего «Пчела».
0: Точно, «Пчела». Правильный ответ. Стоп-игра, кому подарки в виде сертификата в барбершоп на 2200 рублей.
1: И вручаем его нашему слушателю, чей номер телефона заканчивается на 9534.
0: Поздравляем!
2: Это просто «Топовница» какая-то. Каждый будний день в утреннем...

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9.36, радио Юнитон в ваших приемниках и умных устройствах. Еще раз здравствуйте, друзья. Первое утреннее шоу читает ваше поздравление. Это мы любим.
2: Давайте. Екатерина написала, пишет: сегодня очень счастливый день, день рождения, юбилей, 45 лет нашего дорогого папы и мужа Евгения Шмакова.
1: О, как круто.
2: Мы с детьми тебя поздравляем, пишет Екатерина. Будь счастлив с нами, здоровья, и пусть все у тебя получается. Собственно, Евгений любит радио Юнитон, поэтому мы с удовольствием присоединяемся.
1: Евгений, купите сегодня арбуз обязательно.
2: Это почему?
1: Ну, 45, баба ягодка. Арбуз же ягода.
2: Ну, арбуз, кстати, не знаю, арбузы продаются еще, да?
1: Да.
2: И дыни, я видела, еще продаются.
1: И дыньку я ел вчера, торпеду.
2: В общем, вам классно отпраздновать.
1: Я как торпеда, я торнадо просто залетаю.
2: Ну, а что касается погодных данных, по-прежнему серо за окном.
1: К сожалению, да.
2: За последний час никак не распогодилось в плане солнца. Но я так чувствую, что оно не сильно сегодня и появится. Плюс 9 градусов сейчас в Новосибирске.
1: Днем небольшие дожди обещают нам синоптики. Ветер южный, порывы до 17 метров в секунду. И температура примерно как сейчас, около плюс 10.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Давайте проверим, какое объявление сегодня прилетело в нашу студию. Невыдуманные истории, абсолютно реальные. Пора бы, Юлечка, заняться...
2: поиском работы?
1: Или поиском сосисок, я что-то не могу понять.
2: Значит, сегодня у нас объявление прямо на стене.
1: Да, на яркой бумаге.
2: И что написано? Огромными буквами написано... Сосиски!
1: Тут
2: восклицательный знак, подчеркнуто. Сосиски!
1: Ага, привлекли внимание, так.
2: Дальше текст.
1: По тексту.
2: А теперь по существу. Приму на работу сотрудника неленивого, который хочет зарабатывать с чувством юмора.
1: Примерно с таким же, как у работодателя, да?
2: Сосиски!
1: Если вам нужно привлечение внимания аудитории, друзья, вы можете найти это объявление в нашей группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-каналах.
2: Интересно, если мы эфир каждое утро будем начинать с фразы «Сосиски!»
1: Не, ну если придет...
2: Мы привлекли внимание?
1: Если придет человек, который производит сосиски, и мы будем рекламировать его сосиски без вопросов.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
4: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
5: Додо.
6: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
7: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
8: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
9: А теперь к новостям науки.
10: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
9: Телефон 230-98-58.
11: Застройщик ООО «СЗ РТС Академинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%, двуспальное 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
14: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.

0: Тальные, вкусные, разные. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9 часов и 52 минуты в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, еще немного поговорим. А говорим мы сегодня на тему Дня страховщика в России.
1: Ну, вернее, мы выясняем, а хотели ли бы вы что-нибудь в себе застраховать, какие-то умения, таланты
0: вот мы съели
1: или
0: сразу
1: части
0: за
1: тела?
0: Голос надо беречь.
1: Ну, это наш рабочий инструмент, как я думаю.
0: И волосы на голове у меня пропадают куда-то.
1: С этим я не страдаю, могу поделиться, если надо.
0: А что про зубы никто не сказал?
1: Кстати, писал наш слушатель, так, что вот если бы можно было вот застраховать, то я бы застраховал, потому что, ну, когда они теряются, и дорого
0: восстанавливать. А это надо найти организацию, которая тебе страховочку предлагает.
1: ДМС.
0: Включай стоматологию.
1: Да-да-да.
0: Туда на работу устраиваться.
1: Ну, а что касается ваших сообщений, давайте еще парочку ваших историй. Юля написала: «Я бы всю себя застраховала, потому что мое второе имя – катастрофа».
0: А, ну тогда да, опасно.
1: Юль, я вас понимаю.
0: Как Юля. Как катастрофа, кстати. Подвернуться, навернуться, разлить, залить тут все чаем – это Юля.
1: Разбить, это все
0: себя
1: прям
0: покалечить. Ну.
1: Не знаю, ну не то чтобы я на всех Юль клевещу.
0: Хотя я вчера
1: бы
0: включил режим Юли. Юль, ты меня заразила.
1: Это был ты, да? Это был ты.
0: Я вчера одним стаканчиком чая залил всю кухню и осколками забросал, как будто там 5-литровая банка разбилась.
1: Просто ты один раз, а я каждый день.
0: Вот, а для меня было непривычно.
1: Ну и еще одно давайте сообщение. Александр написал: «Хочу застраховать потерю одного носка, который постоянно теряется, и постоянно получать выплаты по этому страховому случаю».
0: Чтобы возместить потерю носка и купить второй.
1: Да.
0: Но по отдельности-то не продают.
1: Я бы еще застраховала наличие дырки на одном носке. Почему вот два носка? Ты их носишь одновременно.
0: Ну
1: почему на одном какая-то дырочка,
0: да?
1: Раз, а на другом нет?
0: Даешь, ну, страхование такое? Носков.
1: В общем,
0: мы
1: друзья,
0: требуем.
1: Давайте еще на голосование посмотрим. Вообще оно удивительное, конечно. Если мы сейчас заглядываем в телеграм-канал, то большинство из вас на вопрос, хотели ли бы вы что-нибудь в себе застраховать,
0: сказали нет.
1: 52% сказали нет.
0: А в Макси?
1: В Максе
0: 66 сказали да.
1: И в группе ВКонтакте сказали
0: если
1: да.
0: Если суммировать, сложить, получается 50 на 50.
1: Отлично проголосовали.
0: Я не математик, да, но типа того.
1: Все, друзья, вы можете продолжить эту тему без нас. Ну а мы завтра обязательно вернемся с новыми обсуждениями, с новыми праздниками.
0: И со снегом и с дождем.
1: Ну да, какой-то там снежок нам завтра обещают уже.
0: Утепляемся, друзья, успевайте, пускай вторник будет плодотворным и насыщенным. А на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Пуш. Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Радио нашего города.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухово.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегатон».

0: это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
4: Можно и без повода.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
12: В центре стоматологии «Белой аптеки».
13: Звоните 382-8300.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: 8 октября – концертный зал имени Каца. 11 октября – Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
16: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около плюс 10 градусов.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно! Заговорить на английском Level 11.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А если сегодня можно все в развлекательных центрах?

0: играх «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
1: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова и новости, которые снимают стресс. Более 100 человек собрались, чтобы покричать на океан и снять стресс в Сан-Франциско. Видимо, у жителей этого города накопилось немало эмоций, от которых они хотели бы избавиться. Для начала участники размялись, а потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик. Кульминацией всего этого стал оглушительный общий вопль. Была предусмотрена и последовательная восстановительная программа, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть. Всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами. Так что, если очень хочется и никто не слышит, то нам с вами тоже можно немного покричать.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Радио.
1: Реклама.
2: Мам, а что это за батончик?
3: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
2: Он такой вкусный.
4: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
7: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
9: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: Здорово и в ресторане. Букетси.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
5: В центре стоматологии белой аптеки.
6: Звоните 382-8300.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

на радио Юнитон. Привет из 90-х. I could stay awake just to hear.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
8: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
9: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
13: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
14: Не спеши нарушать.
15: Спеши научиться управлять безопасно.
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
17: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
18: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
19: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте с любовью к Сибири. 6+.
8: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
9: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Радио нашего города. Радио

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации Радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирский зоопарк изменил режим работы. Учреждение теперь открыто с 9 утра до 19 часов в будние дни и до 20 в выходные и праздники. Кассы традиционно прекращают продавать билеты за час до закрытия территории, после этого новых посетителей в зоопарк не пускают. В России ускорился спад на книжном рынке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию книгораспространителей. За год оборот книжных магазинов упал примерно на 5%, при этом закрылись 558 торговых точек. Открыть удалось только 272. В правительстве тем временем задумались о спасении книготорговли. Одним из способов назвали придание книжным магазинам неких дополнительных функций. В России открыто 19,5 тысяч педагогических вакансий, из них 11,5 тысяч – учителя-предметники. Самый большой спрос на преподавателей математики, русского языка и литературы. Таковы данные портала «Работа в России». Специалисты считают, что главная проблема в зарплате. Школьным работникам предлагают менее 41 тысячи рублей. Это почти втрое ниже, чем средняя оплата труда в стране. В России выяснили, как относятся гости кафе и ресторанов к автоматическому включению чаевых в счет. ТАСС передает, что больше половины опрошенных против такой практики, но при этом все же оставляют вознаграждение. Ключевым мотивом остается желание отблагодарить за качественный сервис. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха около 10 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
8: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
9: «Додо».
10: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
11: Здесь начинается искусство аромата.
10: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
11: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
9: «Додо».
15: Можно и до свадьбы. «Букет Си».
16: Сломалась кофемашина? Тогда вам в «Сибкофе». Нужна диагностика? Конечно, в «Сибкофе». Аренда кофемашины? Безусловно, «Сибкофе». Наш сайт «Сибкофе.ру».
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: Нужен английский? Level 11.
19: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
20: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
21: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
22: В центре стоматологии «Белой аптеки».
23: Звоните 382-8300.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Какие планы на выходные?
26: Я, сериал и пицца.
9: Да-да.
27: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
28: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около плюс 10 градусов.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Какая у вас пицца самая заводная?
2: Арива!
1: Арива?
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
5: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр.

0: Глазка на глазка.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо. Додо.
3: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон-54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон-54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
4: Суши, пицца, бузы, воки и вьетнамский супчик фо. Чебуреки, чай, хот-доги, здесь всегда полно всего. Прямо на центральном рынке посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
5: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Додо Пицца. Место для самых искренних улыбок. Додо.
8: А теперь к новостям науки.
9: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
8: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СССР НГС Академадмест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
11: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
12: Додо.
13: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
14: Привет! Как настроение?
15: Безумное!
14: Как аппетит?
15: Еще безумнее!
14: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
16: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
17: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
18: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Жители Новосибирска призвали воздержаться от прогулок в парках. Порывы ветра могут вызвать падение веток, повреждение конструкций и другие опасные ситуации, отметили в дирекции городских парков. В любом случае специалисты советуют держаться подальше от больших деревьев, а при усилении ветра укрыться в помещении. Стоимость поездок в общественном транспорте Новосибирска останется прежней до конца года. Досрочно менять тарифы городские власти не планируют даже на фоне сложностей с топливом, отметили в мэрии. Кроме того, законодательство не позволяет повышать стоимость проезда чаще одного раза в год, а в последний раз она выросла в декабре 2025-го. С началом отопительного сезона в России вновь активизировались мошенники. Они предлагают подтвердить заявку на подключение к теплу, визит мастера, поверку счетчиков или перерасчет платежей. Для убедительности аферисты могут назвать адрес дома, управляющую компанию, а дальше просят код из СМС-сообщения, перейти по ссылке или установить приложение. РИА Новости напоминает, что для запуска отопительной системы никаких действий от граждан не требуется. Самые крупные российские месторождения платины и палладия находятся в Красноярском крае. Таковы данные Министерства природных ресурсов и экологии. В ведомстве отмечают, что наша страна занимает второе место в мире по запасам этих металлов. На первом месте Южноафриканская республика, на третьем – Зимбабве. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду, температура воздуха около 10 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
2: «Додо».
3: Если кошку гложет бложки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
4: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов B и C. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
6: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
7: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
8: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо пицца».
2: «Додо».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
11: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
12: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
13: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
14: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
6: Какие планы на выходные?
7: Я, сериал и пицца.
8: Да-да.
7: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный, 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
2: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
4: «Додо».
0: А теперь к новостям науки.
5: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
0: Телефон 230-98-58.
6: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадминпроектная декларация nano.dom.rf.
7: Мам, а что это за батончик?
0: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
7: Он такой вкусный.
8: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
9: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
10: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: «Додо пицца» – место для самых искренних улыбок.
4: «Додо».
12: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
13: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Мам, что сегодня на ужин?
15: Мы голодны, как тигры.
14: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
15: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Есть

0: Просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
1: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
3: Звоните 382-8300.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года сыр «Предгорье Алтая» голландский сливочный российский люкс 200 грамм по 139,90.
7: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
9: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
10: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
12: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19:00. Билеты в кассах города, 16+.
13: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
14: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Стелу в честь 40-летия победы над фашистской Германией в Новосибирске признали объектом культурного наследия. Мемориал внесли в соответствующий список на основании экспертного заключения о его историко-культурной ценности. Стела находится в самом начале Красного проспекта, ее установили в 1985 году. В сентябре на российском автомобильном рынке зафиксирован рекорд по числу новых моделей, впервые появившихся в статистике продаж. Как сообщили эксперты агентства «Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации, за месяц было зарегистрировано 26 новых моделей техники, включая 21 легковой автомобиль. Для сравнения, в августе на учет было поставлено 16 новинок, из которых 11 приходилось на легковой сегмент. На Солнце минувшей ночью произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом со ссылкой на ученых Института прикладной геофизики сообщила ТАСС. Уточняется, что сопоставимое по силе аналогичное событие наблюдалось месяц назад. Напомню, вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые достигают Земли и вызывают магнитные бури. В следующем году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, напоминает РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, суббота станет рабочей из-за переноса выходного на понедельник 22. Это делается, чтобы отдыхать 3 дня подряд, включая День защитника Отечества. В текущем году шестидневных рабочих недель не запланировано. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха около 10 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова и новости, которые снимают стресс. Более 100 человек собрались, чтобы покричать на океан и снять стресс в Сан-Франциско. Видимо, у жителей этого города накопилось немало эмоций, от которых они хотели бы избавиться. Для начала участники размялись, а потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик. Кульминацией всего этого стал оглушительный общий вопль. Была предусмотрена и последовательная восстановительная программа, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть. Всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами. Так что, если очень хочется и никто не слышит, то нам с вами тоже можно немного покричать.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Реклама. Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
2: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209-13-33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
0: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
5: «Додо».
1: Приятно и на работе. Букет «СИП».
6: Что это такое было?
7: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
8: Барский продукт для людей с широкой душой.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Каникулы в Китае. Level 11.
11: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
5: Додо.
12: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
13: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
14: Привет! Как настроение?
15: Безумное!
14: Как аппетит?
15: Еще безумнее!
14: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
16: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
17: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
19: Здесь начинается искусство аромата.
18: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
19: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
20: Какая у вас пицца самая заводная?
21: Арива!
20: Арива?
22: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, завтра днем 5-7 градусов выше 0.

0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
5: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
8: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
9: Ударные скидки. Минус 50% на анализы, которые расскажут о состоянии печени и желчевыводящих путей и помогут провериться на гепатиты В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Какие планы на выходные?
3: Я, сериал и пицца.
4: Да-да.
5: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
6: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
4: Додо.
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии «Белой аптеки».
9: Звоните 382-8300.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо Пиццы».
4: «Додо».
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
13: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
14: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Эксклюзивное размещение рекламы.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. К 10 октября в Новосибирск должна вернуться классическая золотая осень с теплыми и солнечными днями. Таков предварительный прогноз синоптиков. Период спокойной погоды без осадков продлится с 14 по 20 октября. В целом же октябрьская температура воздуха ожидается выше нормы на несколько градусов. О погоде на завтра в конце выпуска. 55 пожаров общей площадью более 2000 гектаров зафиксировали в этом году на землях лесного фонда в Новосибирске. Около трети этих территорий пришлось на болото. Как рассказали в мэрии, период особого риска природных возгораний начался 15 апреля. Большинство инцидентов случилось из-за неосторожного обращения людей с огнем или перехода пламени с сельскохозяйственных участков. В России открыто 19,5 тысяч педагогических вакансий, из них 11,5 тысяч – учителя-предметники. Самый большой спрос на преподавателей математики, русского языка и литературы. Таковы данные портала «Работа в России». Специалисты считают, что главная проблема в зарплате. Школьным работникам предлагают менее 41 тысячи рублей. Это почти втрое ниже, чем средняя оплата труда в стране. Только 40% россиян при решении жилищного вопроса помогла семья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты социологического исследования. По данным агентства, самым частым сценарием стало получение наследства. Остальным жилье преподносили в подарок, в том числе к свадьбе. Большая часть респондентов, а именно 60%, приобрели жилье без участия родственников. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5,7 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон».

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: В

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай, изучи состав поближе, покупай и уплетай.
2: Марский продукт для людей с широкой душой.
3: Вмял бампер, царапнул порог, с геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз, без подкрасов и перекосов. Автотема 54, на Большевицкой 131/1. Звоните плюс 7 923 235 0131.
4: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
5: Додо Пицца. Все до последнего кусочка.
6: Додо.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Можно и без повода. Букет СИП. Додо Пицца. Место для самых искренних улыбок. Додо.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
5: В центре стоматологии Белой аптеки.
6: Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
9: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, завтра днем 5-7 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года молоко Простоквашино 2,5% 930 мл по 79,90. Творог Простоквашино 2% 200 грамм по 84,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо.
4: Додо.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
7: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
9: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
10: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11.

0: за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235 94 45.
1: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
7: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
8: Не спеши нарушать.
9: Спеши научиться управлять безопасно.
10: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
13: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин официально назначен уполномоченным по правам предпринимателей. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Отдельным документом учреждена платформа для работы с обращениями предпринимателей. Она создана в форме автономной некоммерческой организации. Ранее эти функции выполнял аппарат бизнес-омбудсмена. В России ускорился спад на книжном рынке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию книгораспространителей. За год оборот книжных магазинов упал примерно на 5%, при этом закрылись 558 торговых точек. Открыть удалось только 272. В правительстве тем временем задумались о спасении книготорговли. Одним из способов назвали возложение на книжные магазины неких дополнительных функций. Около трети россиян считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где работа?». Речь идет о том, что предлагаемые работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. Низкий оклад в качестве основного препятствия указало большинство респондентов, примерно каждый пятый. Новосибирская «Сибирь» 7 октября проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против Салавата Юлаева. Команды уже встречались 2 числа в Уфе. Тогда новосибирцы победили со счетом 4-2. Игра на «Сибирь-арене» начнется завтра в 19:30, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3-8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегатон».

0: что это за батончик?
1: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
0: Он такой вкусный.
2: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: Подтянуть английский. Level 11.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
10: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
13: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ты молодец. Переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить. Или заметить слишком поздно.
15: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
16: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
17: В центре стоматологии Белой аптеки.
18: Звоните 382-8300.
19: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
20: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19:00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
21: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
22: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, завтра днем 5-7 градусов выше 0.

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Здорово и в ресторане. Букетси. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
3: Здесь начинается искусство аромата.
2: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
3: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Квартиры в жилом комп.
7: Такой джакузи.
8: Дочка, просто мост.
9: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
12: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
11: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
14: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рынки посещают гастрокорд. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 17.00 в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Друзья, время слушать новости в эфирной студии. Павел Николаев, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Почти 3 миллиарда рублей господдержки выделяют коммунальным предприятиям Новосибирской области на подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Из названной суммы около 2,5 миллиардов предназначены на закупку топлива и погашение долгов перед поставщиками энергоресурсов, остальное на обеспечение работы объектов тепловодоснабжения и водоотведения. Более половины новосибирцев трудятся сверхурочно. Это выяснили исследователи сервиса «Суперджоб». По их данным, в установленную норму рабочего времени укладывается лишь треть опрошенных горожан. Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники. Реже – операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Россиян в этом году ожидают еще две короткие рабочие недели, об этом напоминает ТАСС. День народного единства 4 ноября в этот раз выпадает на среду. Работать предстоит 2, 3, 5 и 6 числа. Другая короткая неделя придется на декабрь с 28 по 30. Четверг 31 будет выходным днем, а затем пойдут длинные новогодние праздники. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Форвард пояснил, что решение было принято летом вместе с семьей. В начале июля Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» сроком на один год. На счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это лучший результат в истории лиги. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night.
1: В эфире диджей Алексей Харитонов.
2: Ну что, друзья, по ощущениям совсем осень, да? Местами моросит дождик, тяжелые тучи на небе. И вот эта картина, в принципе, ожидаема. Но я тут краем уха в наших новостях у Павла Николаева слышал, что будет еще потепление в октябре, будет еще погода хорошая, погожие деньки придут. И вот эта информация лично меня, мою душу, очень сильно греет. Ну, а что касается согревания музыкой, то это, пожалуйста, волна 107 FM. Это радио Ньютон из Новосибирска. Как всегда, много классной, хорошей музыки, которая согревает вот в такие осенние деньки. В ближайшее время, в ближайшие минуты на нашей музыкальной волне ждите новинку от проекта Fastboy. Будет Сабрина Карпентер, а также диджей Антонио и многие-многие другие. Всем добрый вечер!
1: Вы слушаете

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: а может...
1: И, похоже, этот день наступит завтра, когда кто-то наверху решит, что довольно наслаждаться новосибирским теплом и хорошей погодой, а добавим-ка мы ему первого снега. Я вот смотрю прогноз погоды на завтра. Да, написано, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Но подробнее о погоде будем говорить в половину часа, где-то минут через 15. Так что дождитесь, если вам интересно, если вы еще не слышали, что будет завтра, в среду, 7 октября. А пока вторник, 17:16 на часах. Мы продолжаем. Всем, кто с нами, привет!
2: FM 107. Радио нашего города.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
8: Реклама. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
11: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
12: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пенный очиститель, сухая химчистка, 750 мл, аэрозоль, 179,90. Чайник электрический со стеклянным корпусом, 1,8 литра, 829,90. Коврик универсальный, «Эва», 120 на 80 сантиметров, 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
14: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
15: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
16: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
17: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
18: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
19: Для себя.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310.
1: Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии «Белой аптеки».
4: Звоните 382-8300.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
8: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Немного осеннего настроения прямо сейчас на радио Юнитон. Прогноз погоды на завтра, среду, 7 октября. Что же обещают нам синоптики? Сегодня ночью и завтра днем в городе ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, так что готовьтесь, друзья. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Ночная температура всего-навсего плюс 3, плюс 5. Завтра днем тоже не слишком жарко, 5-7 градусов выше 0. Вот такая погода.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот такой очень позитивный трек от проекта Кункс на радио Нитон, Galaxy. А я думаю, что еще больше раза в 2-3 позитива по утрам на радио Нитон в нашем утреннем шоу «Пуш». Давно слышали? Или нет? Или недавно? Вот буквально сегодня слушали. Я сегодня проснулся пораньше, включил ребят и, кстати, заметил новые игры. Одна из таких называется «Зарядка для ума». Подробности прямо сейчас.
1: Друзья, начинаем упражнение.
2: На бицепс?
1: Нет.
2: На трицепс?
1: Нет. Для ума.
3: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академадмет. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
8: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
9: Английский для детей. Level 11.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартира в кирпиче.

0: жилищно-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Быстроном снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года конфеты Эншафе новосибирские, весовые по 89,90 за 100 грамм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
6: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
8: «Додо».
9: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026. Пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
10: Ну что там?
11: Усталость и сонливость.
10: Да-да, совсем сонливый.
11: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
10: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 18.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
0: Друзья, в эфирной студии появляется Павел Николаев. Для чего? Для того, чтобы рассказать нам последние новости. Итак, еще раз добрый вечер, Паш.
5: Добрый вечер. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин официально назначен уполномоченным по правам бизнесменов. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Отдельным документом учреждена платформа для работы с обращениями предпринимателей. Она создана в форме автономной некоммерческой организации. Ранее эти функции выполнял аппарат бизнес-омбудсмена. Около трети россиян считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где работа?». Речь идет о том, что предлагаемые работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. Низкий оклад в качестве основного препятствия указало большинство респондентов, примерно каждый пятый. На Солнце минувшей ночью произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом со ссылкой на ученых Института прикладной геофизики сообщила ТАСС. Уточняется, что сопоставимые по силе аналогичные события наблюдалось месяц назад. Напомню, вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые достигают Земли и вызывают магнитные бури. Новосибирская Сибирь 7 октября проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против Салавата Юлаева. Команды уже встречались 2 числа в Уфе. Тогда новосибирцы победили со счетом 4-2. Игра на Сибирь-арене начнется завтра в 19:30, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3-8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: 18.09 в Новосибирске. Друзья, в эти самые минуты часть Новосибирска накрыла большая туча. Это я вижу по нашей видеотрансляции. И непогода многим не добавляет позитивных эмоций. Ну, давайте радио Нетон выступит этаким противовесом. Будем соблюдать баланс настроения и по закону сохранения энергии. Больше позитива, больше ярких эмоций сейчас добавим в наш эфир. Каким образом? Поиграем. Конечно же, будем сейчас играть. Игра называется «Урок музыки». Телефон прямого эфира я озвучу 209-05-07. Нужно уже дозваниваться, и через 3 минуты обязательно начнем.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Ну что, друзья, я обещал, я свое обещание сдерживаю. Игра «Урок музыки» стартует на радио Ньютон, на телефон 209-05-07 в работе. Он многоканальный, я сейчас смотрю, что звонят все линии без исключения, но будем снимать только одну, и только одному удастся сейчас прорваться в прямой эфир. Вот звоночек, я снимаю линию номер 3, алло.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Как вас зовут? Давайте знакомиться.
3: Эльнур.
2: Эльнур дозвонился к нам. Эльнур, как ваш вечер проходит? Скажите, что вы делаете?
3: Отлично. Вот смотрю вашу видеотрансляцию.
2: Да вы что?
3: Смотрю, что происходит. Вот сейчас я дома.
2: Ага, вы уже дома. С работы приехали. Все хорошо.
3: Да.
2: Настроение максимальное или есть куда стремиться?
3: Ну, конечно, я, кстати, меломан.
2: Меломан. То есть любите слушать радио, любите еще и, наверное, подарочки выигрывать. И сейчас есть такой шанс. Сейчас попробуем выиграть в нашей игре «Урок музыки». Сейчас, Эльнур, у нас прозвучит факт. Факт из мира музыки. И вам нужно будет определить, это правда или это я только что придумал. Если вы отвечаете верно, вам подарок. Два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Вы можете получить, а можете и не получить, Эльнур. Ну, конечно же, хочется сходить, да? Побросать шары.
3: Конечно, конечно.
2: Поиграть в боулинг. Поэтому, внимание, слушаем наш факт. Он касается певицы Максим. Знаете такую девушку?
3: Ну, это та самая казанская певица Марина Максимова.
2: Ох.
3: Знаю. Ох. Она поет это, знаешь ли ты, гимн «Спартака».
2: Гимн «Спартака». Вы тоже за «Спартак» болеете, как и я?
3: Да.
2: Ну, в футболе я за «Спартак», в хоккее я за «Сибирь», конечно же, болею. Поэтому, внимание, Эльнур, факт от про певицу Максим. Дебютный альбом певицы Максим назывался «Трудный возраст».
3: А «Трудный возраст»?
2: Это правда или это неправда?
3: Ну, вот у нее как раз был тот самый дебютный альбом, а был ли это первый или второй?
2: Был ли
3: мне кажется, это правда. Мне кажется, правда, правда.
2: То есть вы помните, что название альбома «Трудный возраст» где-то фигурировало у Максима, да?
3: Да, я про Максим читал даже в свое время, ну, где-то в 2008 году.
2: Ну, вот вы так хорошо засомневались, был ли это дебютный или это был чуть-чуть попозже?
3: Ну, я точно помню, что у нее есть такой альбом, а вот первый ли он или второй по счету, мне кажется, правда пусть будет.
2: Пусть будет правда. И это ваше окончательное решение?
3: Ну да, я считаю, что это правда, да.
2: Ага, ага. То есть все, вы отправляете меня к компьютеру, чтобы я нажимал реакции. А компьютер уже скажет...
3: Ну, буду ждать, надеюсь, хорошую реакцию.
2: Итак, Эльнур, затаили дыхание, скрестили пальчики, ладно? И ждем.
3: Да, я скрестил.
2: Уважаемый компьютер, ответьте, правда это или нет, что дебютный альбом певицы Максим назывался «Трудный возраст». И аплодисменты в нашем эфире
3: Ура!
2: Раздаются. Эльнур, это так. Действительно, певица Максим появилась на широкой публике с альбомом «Трудный возраст». И знаете, как это давно было? Это было в 2006 году, 20 лет назад. Такое случилось. Давайте вспомним ту самую песню, о которой вы уже заикнулись в нашем эфире. Как вы сказали, гимн «Спартака». Знаешь ли ты? Очень скоро в нашем эфире. А я очень скоро, Эльнур, расскажу вам, как получить подарки. Как получить два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум».
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
5: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
6: У хорька слезится глазик? Ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
8: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
9: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Мам, а что это за батончик?
3: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
12: Он такой вкусный.
13: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
14: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
15: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
19: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
20: В центре стоматологии Белой аптеки.
21: Звоните 382-8300.
22: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
24: Да-да.
0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18 часов и 33 минуты в Новосибирске. Говорим о погоде. Прогноз на среду, 7 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в Новосибирске в ближайшие сутки ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Ночью температура плюс 3, плюс 5. Завтра днем в сибирской столице обещают 5-7 градусов выше 0.

0: «Die for me» — так называется эта песня в исполнении Зейна Малика, бывшего, кстати, участника бойс-бенда «One Direction». 18.45 в Новосибирске, но вот видите, все течет, все меняется. Кто-то когда-то был в одной группе, потом выбрал сольное плавание. Но неизменным вот уже 10 лет остается появление каждое буднее утро в нашем эфире ребят из шоу «Пуш». Да, 10-летний юбилей в этом году отмечаем.
1: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк». You can come.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: И в мороз, и в жару.

0: Искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
0: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Parfum Lux M. Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
6: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Это леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен-бамбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
8: Додо.
9: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
11: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
12: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
13: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
14: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
15: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
16: А теперь к новостям науки.
17: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
16: Телефон 230-98-58.
18: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадмест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
20: 17 октября. Главная

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+. Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Ну вот почему, друзья, время иногда идет с такой непостоянной скоростью. Иногда тянется, долго, медленно, а иногда минуты пролетают прям как одно мгновение. Вот и этот отрезок длиной в 60 минут пролетел очень быстро. Павел Николаев опять в эфирной студии для того, чтобы рассказать нам последние новости. Но вначале, как обычно, сверяем часы. 19.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Жителей Новосибирска призвали воздержаться от прогулок в парках. Порывы ветра могут вызвать падение веток, повреждение конструкций и другие опасные ситуации, отметили в дирекции городских парков. В любом случае, специалисты советуют держаться подальше от больших деревьев, а при усилении ветра укрыться в помещении. 55 пожаров общей площадью более 2000 гектаров зафиксировали в этом году на землях лесного фонда в Новосибирске. Около трети этих территорий пришлось на болото. Как рассказали в мэрии, период особого риска природных возгораний начался 15 апреля. Большинство инцидентов случилось из-за неосторожного обращения людей с огнем или перехода пламени с сельскохозяйственных участков. Почти 3 миллиарда рублей господдержки обещано коммунальным предприятиям Новосибирской области на подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Из названной суммы около 2,5 миллиардов предназначены на закупку топлива и погашение долгов перед поставщиками энергоресурсов. Остальное на обеспечение работы объектов тепловодоснабжения и водоотведения. Стеллу в честь 40-летия победы над фашистской Германией в Новосибирске признали объектом культурного наследия. Мемориал внесли в соответствующий список на основании экспертного заключения о его историко-культурной ценности. Стелла находится в начале Красного проспекта, ее установили в 1985 году. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше нуля. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Знаете, друзья, сегодня на студийный мессенджер Макс прилетело сообщение от нашей радиослушательницы Александры. Там видео из автомобиля, где Саша записала с эфира Юнитона песню из программы «Команда Стерео». И вот сетовала Александра, что, мол, «Шазам не определяет, что за песня такая очень классная, мне очень-очень понравилась». А вот видите, какие раритеты звучат в нашей программе «Команда Стерео». Песни из прошлого, привет из 90-х, из нулевых, из 80-х. Ну и «Шазам» иногда бессилен. Ну, конечно, мы помогли. Александра очень обрадовалась, и я думаю, что вскоре найдет эту песню и будет уже слушать вдоль и поперек, прям заездит ее до дыр. Ну а вы, друзья, присоединяйтесь к армии радиослушателей Юнитона, которые очень любят и ждут команду «Стерео». Мы напоминаем, что выходит она в пятницу в 20:00 и в субботу в 20:00, а также есть повторы в субботу в 12 и воскресенье в 12. Так что не пропускайте!

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236 12 22. Создаем будущее нажатием клавиш.
2: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235 94 45.
3: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
4: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Субъектам предпринимательства в Фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступна по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
11: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
12: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Да.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, 19 часов и 33 минуты в осеннем Новосибирске. Давайте узнаем, что обещают нам синоптики на завтра. А завтра среда, 7 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в Новосибирске в ближайшие сутки небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Ну а завтра днем 5-7 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Это уже стало нормой, когда музыкальное произведение пишется не одним автором, не одним музыкантом, а для написания хита привлекаются все лучшие силы. Ну, частенько дуэты, коллаборации. Вот прямо сейчас Logic и Rag'n'Bone Man в эфире Радио Ньютон с треком Broken People. Кстати, через мгновение ждем еще один дуэт Дэвид Гетта и Биби Рекса.

0: Мам, что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
7: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРНИК 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
8: А теперь к новостям науки.
9: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
8: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
13: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания.

0: обслуживание, банкетный зал «Мед», бизнес-центр «Гринвич».
1: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
2: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
1: Не спеши нарушать.
2: Спеши научиться управлять безопасно.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Ну что я могу сказать? Мы неисправимые оптимисты, друзья. Верим, что все будет хорошо и верим на нашу очередную встречу в эфире. Я, Алексей Харитонов, на этом заканчиваю свою эфирную смену. Говорю до свидания и оставляю вас в надежных руках Алексея Куприянцева. А в Новосибирске 20.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.
5: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.
1: Подарил и порядок.

0: это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
1: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Нужен английский? Level 11.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
8: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
9: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
10: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
12: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, завтра днем 5-7 градусов выше 0.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Вмял бампер, царапнул порог, с геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
3: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен бомбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
4: Додо.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
7: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
8: 8 октября. Концертный зал имени Гатса. 11 октября. Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
9: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
10: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
11: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
13: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Заговорить на английском. Level 11. Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
4: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, завтра днем 5-7 градусов выше 0.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай, изучи состав поближе, покупай и уплетай.
5: Марский продукт для людей с широкой душой.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 22.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович». Я

0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, завтра днем 5-7 градусов выше 0.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, завтра днем 5-7 градусов выше 0.

0: Радио нашего города.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

Новосибирске час ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 2 часа ночи.
1: FM 107.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 5, плюс 7 градусов.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Доброе утро, здравствуйте. Первое утреннее шоу врывается в ваше сознание. Среда пришла, 7 октября.
2: Ну, доброе утро. И вот...
1: Доброе.

0: мальчишкам.
1: Я тебе так могу сказать, сегодня были... Сейчас я... Да простят меня преподаватели и учителя русского языка, как говорит мой знакомый, достаны.
0: Понятно. Что именно?
1: Достаны перчатки.
0: А, я думал, что это еще более конкретные какие-то детали гардеробного повода представлены.
1: Про эти детали, ну еще рановато, но не зима в конце концов.
0: Рассказывайте, друзья, детали этого дня. Какие вас беспокоят или радуют? Кому что озвучить, доставить, передать в легкости. Очень, с легкостью мы это сделаем. Главное, выходите на связь с помощью Макса, Телеграма и СМС.
1: 8-983-510-107. Номер всех вышеуказанных наших мессенджеров.
0: Точно.
1: Поэтому добро пожаловать, ну и просыпайзер вам для бодрости. А то ж мы такие вот хорошие, вот прекрасную погоду застали, а вы, может, уже нет. Вам нужно что-то такое, знаете, для тепла, для настроения.
0: Двигаемся в ритме музыки с первым утренним шоу. Встречаем среду, 7 октября.
2: Просыпайзер в утреннем шоу «Буш». Всем выйти из сна.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Добрейшего утра среды всем, кто уже проснулся. Здорово, что встрепенулись, просыпаясь разделать свое дело. Окончательно развеял сон, и мы готовы общаться с вами.
2: Ну, мы тут уже заговорили о том, что теплая одежда достается, перчатки, да, и так далее. Ну, вот поддерживают, да, вот
1: какие
2: Ирина
1: перчатки?
2: Написала.
1: Там одеяло.
2: Одеяло достано, как мы сегодня используем это слово, было с подогревом.
1: Ну, ого.
2: Ирина, ну ничего себе, вот это вот вы даете. И мои кошки, которым я была все это время неинтересно, спали всю ночь со мной. У меня было дополнительное тепло.
1: Ну, если у вас одеяло, конечно, с подогревом.
2: С подогревом. Ну, вот это ничего себе.
1: Я еще тот кот, я бы тоже.